Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: нужная.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у висках.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Здесь от легкости и волшебства только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце потеря времени.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
1: Счастье есть.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Новости спорта.
1: Похоже, что Карлос Алькарас мало-помалу восстанавливает свои игровые кондиции. После травмы, во всяком случае, испанский теннисист на турнире в Шанхае довольно уверенно в двух партиях обыграл аргентинца Серундоло и вышел в третий круг соревнований. Что-то неладное происходит с футболистами Баварии. В гостевом матче с Аугсбургом действующие чемпионы умудрились пропустить самый быстрый гол в истории Бундеслиги уже на 8-й секунде. По ходу встречи Баварии пришлось дважды отыгрываться, и в итоге только ничья 2-2, которая не позволила клубу из Мюнхена занять первую любимую строчку в турнирной таблице. А в испанской Ла Лиге все дальше от конкурентов убегает Барселона, который уже одержал 8-ю победу подряд, обыграв в этом туре гостей из Хетафе 3-0. На этом фоне выступление Реала в нынешнем сезоне под руководством Мауриньо выглядит блеклым. Королевский клуб всего лишь 1-0 на Сантьяго Бернабео с Вильяреалом разобрался. У Реала 6 побед при 2 поражениях. Мадридский Атлетико смог добиться успеха 2-1 в игре на чужом поле с Алавесом и старается навязать борьбу Барселоне. Впрочем, пока рано делать выводы. Во французском чемпионате постепенно подбирается к лидерам чемпион ПСЖ, обыгравший себя со счетом 3-1 Лиман. ПСЖ от Лиля отстают на 2 турнирных балла. Футболисты Лиля выиграли 1-0 у Гавра и возглавляют турнирную таблицу. В итальянской серии А чемпион прошлого сезона Интер без проблем одолел 3-0 Парму, забив все мячи за первые полчаса игры. Вице-чемпион Наполи после смазанного старта в чемпионате потихоньку выправляет турнирное положение, набирая очки 3 тура подряд. В этот раз Наполи 3-0 выиграл у Фрозинона. В английской премьер-лиге Арсенал принимал Лидс Юнайтед и в начале второго тайма, пропустив, проигрывал, но смог все-таки забрать 3 очка, победив 2-1. Входящий в лидирующую группу Брайтон на выезде обыграл 2-0 Сандерленд. Челси крупно победил 5-1 Борнмут, а Манчестер Юнайтед завершил встречу 1-1 с Тоттенхэмом. Кстати, Манчестер Юнайтед 4 тура не может выиграть. Это худший старт МЮ за 40 лет. Кто болеет в Национальной хоккейной лиге за Филадельфию, тоже с минорным настроением. Двукратный обладатель Кубка Стэнли начал этот сезон с 6 поражений подряд, уступив в этот раз в гостях Бостона 1-5. В прошлом сезоне Филадельфия, напомним, в плей-офф вышла в четвертьфинал. В этом даже такой результат кажется заоблачным, но посмотрим. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячно.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Берлин. Держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября. Uber Eats Music Hall.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе. Близко поставлю.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Ты же могла уйти, сколько

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Ты же могла уйти, сколько минут.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильный. Мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

«Покажи звезду». 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Новости спорта.
2: Похоже, что Карлос Алькарас мало-помалу восстанавливает свои игровые кондиции. После травмы, во всяком случае, испанский теннисист на турнире в Шанхае довольно уверенно в двух партиях обыграл аргентинца Серундоло и вышел в третий круг соревнований. Что-то неладное происходит с футболистами Баварии. В гостевом матче с Аугсбургом действующие чемпионы умудрились пропустить самый быстрый гол в истории Бундеслиги. Уже на 8-й секунде по ходу встречи Баварии пришлось дважды отыгрываться, и в итоге только ничья 2-2, которая не позволила клубу из Мюнхена занять первую любимую строчку в турнирной таблице. А в испанской Ла Лиге все дальше от конкурентов убегает Барселона, которая уже одержала 8-ю победу подряд, обыграв в этом туре гостей из Хетафе 3-0. На этом фоне выступление Реала в нынешнем сезоне под руководством Мауриньо выглядит блеклым. Королевский клуб всего лишь 1-0 на Сантьяго Бернабео с Вильяреалом разобрался. У Реала 6 побед при 2 поражениях. Мадридский Атлетико смог добиться успеха 2-1 в игре на чужом поле с Алавесом и старается навязать борьбу Барселоне. Впрочем, пока рано делать выводы. Во французском чемпионате постепенно подбирается к лидерам чемпион ПСЖ, обыгравший себя со счетом 3-1 Лиман. ПСЖ от Лиля отстают на 2 турнирных балла. Футболисты Лиля выиграли 1-0 у Гавра и возглавляют турнирную таблицу. В итальянской серии А чемпион прошлого сезона Интер без проблем одолел 3-0 Парму, забив все мячи за первые полчаса игры. Вице-чемпион Наполи после смазанного старта в чемпионате потихоньку выправляет турнирное положение, набирая очки 3 тура подряд. В этот раз Наполи 3-0 выиграл у Фрозинона. В английской премьер-лиге Арсенал принимал Лидс Юнайтед и в начале второго тайма, пропустив, проигрывал, но смог все-таки забрать 3 очка, победив 2-1. Входящий в лидирующую группу Брайтон на выезде обыграл 2-0 Сандерленд. Челси крупно победил 5-1 Борнмут, а Манчестер Юнайтед завершил встречу 1-1 с Тоттенхэмом. Кстати, Манчестер Юнайтед 4 тура не может выиграть. Это худший старт МЮ за 40 лет. Кто болеет в Национальной хоккейной лиге за Филадельфию, тоже с минорным настроением. Двукратный обладатель Кубка Стэнли начал этот сезон с 6 поражений подряд, уступив в этот раз в гостях Бостону 1-5. В прошлом сезоне Филадельфия, напомним, в плей-офф вышла в четвертьфинал. В этом даже такой результат кажется заоблачным. Но посмотрим. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: По дорогам скитаясь, приняв вид людской, выдавая себя за бродяг, два крыла прикрывая плащом за спиной, на плече потертый рюкзак, одинокие хижины с краю села тусклым светом себя.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

ООО, но без долгов и кредитного лимита Black Cat Card. Бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Голос Берлина». В эфире программа «Стоп, снято». Меня зовут Ксения Реутова, я кинокритик, и сегодня я расскажу о самых интересных проектах, фильмах и сериалах, которые идут сейчас в берлинских кинотеатрах и онлайн. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном. Начинаем!
1: Фильм недели.
0: Фильм недели «Диггер» мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. На эту картину возлагали большие надежды. Уже по первым материалам было понятно, что исполнитель главной роли Том Круз готовится превзойти самого себя. Во-первых, у актера там невероятный грим. Его герой далек от образа секс-символа. У него пивной живот, морщины и редкие сидеющие волосы. Во-вторых, зрителям рассказали, что лента будет эпатажной комедией. А в комедиях Круз не снимался уже очень давно. Последние годы он фактически застрял в образе спецагента Итана Ханта из франшизы «Миссия невыполнима». Ну и в-третьих, для актера забрежила надежда на давно заслуженный «Оскар». Если вдруг вы не в курсе, у Круза есть 4 номинации и одна статуэтка, но за общий вклад в кинематограф, а не за конкретную роль. Мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту со своей стороны как раз известен как режиссер, приносящий артистам удачу. Именно он когда-то помог преодолеть «Оскаровское проклятие» Леонардо Ди Каприо. Тот получил, наконец, заветного золотого человечка за роль в драме Иньярриту «Выживший». Круз в фильме играет Диггера Роквелла, престарелого нефтяного магната, компания которого спровоцировала жуткую экологическую катастрофу, грозящую уничтожить пол Европы. Теперь богачу вместе с администрацией президента США предстоит разгребать последствия своей жадности. Примерно через полчаса после начала сюжет делает довольно неожиданный поворот, который сильно меняет представление о происходящем в кадре. Выдавать я его, конечно же, не буду. Вы должны все увидеть сами.
2: Mr. President, wir sind einer Katastrophe dieses Ausmaßes völlig schutzlos ausgeliefert.
3: Was ist unser Worst-Case-Szenario?
2: 18 Billionen Dollar.
3: Sind das alle verdammten schlechten Nachrichten?
4: Da wäre noch der Atommüll.
0: Большинству критиков «Диггер» не понравился. У него очень низкие оценки. В американском прокате фильм прямо сейчас проваливается с оглушительным треском. Но лично я призываю все-таки дать этой картине шанс. Она потрясающе снята, сыграна и смонтирована. За камерой стоял Эммануэль Любецкий, постоянный соавтор Иньярриту и один из лучших операторов 21 века. Здесь он, как всегда, гениален. Добавьте к этому невероятные декорации, поражающие своим масштабом, и еще более невероятную работу с цветом. Увидев хотя бы один кадр, вы никогда не перепутаете «Диггера» ни с каким другим фильмом. Круз погружается в роль старика с тем же бесстрашием, с каким раньше выполнял трюки без дублера. Другие актеры от него не отстают, и весь второй план занят звездами. От британца Риза Ахмеда до немки Сандры Хюллер.
5: Verdammte Scheiße, legen wir los.
0: Мне кажется, что главная ошибка создателей фильма заключалась в позиционировании. «Диггера» пытались продать публике как комедию, а комедией тут на самом деле и не пахнет. Даже слово «сатира» не совсем подходит, хотя Иньярриту, конечно, ориентировался на классический фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав», который довел до абсурда идею «Холодной войны». На самом деле «Диггер» — грустная, страшная, очень язвительная и неутешительная картина. Она о том, что миром управляют алчные, нарциссичные старики, которые не готовы расставаться с властью, даже стоя одной ногой в могиле. Она о том, что безудержная жадность ведет к апокалипсису, о том, что у обычных людей не осталось никаких рычагов влияния, о том, что искусство, и это, наверное, самая горькая для режиссера мысль, ничего не может изменить, а может лишь стать временной передышкой в череде бесконечных трагедий. По-настоящему серьезная проблема с этим фильмом заключается в том, что реальный мир в его нынешнем состоянии выглядит безумнее любых кинофантазий. Но Круз и Иньярриту это знают. Они не собираются открывать нам глаза на очевидное. Они всего лишь хотят нас немного развлечь. На большее кинематограф, как прямо говорят авторы, рассчитывать и не может.
1: Авторское кино.
0: Берлинских кинотеатрах появилась драма «Социальная расплата» – «The Social Reckoning». Формально это продолжение фильма 2010 года «Социальная сеть». Обе картины рассказывают о соцсети Facebook в разные периоды ее существования. Первый фильм был посвящен истории создания компании. Компьютерный гений Марк Цукерберг в исполнении Джесси Айзенберга придумывал перспективный проект, но в процессе терял лучшего друга, соратника и коллегу. Картину снял режиссер Дэвид Финчер, автор «Семьи» и «Бойцовского клуба». Он превратил сценарий в очередную историю про одержимость. Финчер вообще обожает одержимых героев, и неважно, какие формы их обсессия принимает. Цукерберг на экране представал, мягко говоря, не совсем положительным персонажем. Он эгоцентрик, он мечтает о высоком статусе, он эмоционально замкнут и холоден по отношению к окружающим. Но если Финчер снял картину и пошел дальше, то сценарист социальной сети Аарон Соркин, погрузившийся во все детали личного дела Цукерберга, продолжил за Фейсбуком внимательно следить. В 2021 году он нашел тему для нового сценария. Издание The Wall Street Journal тогда выпустило цикл статей о том, как соцсеть превратилась из сайта, где люди искали друзей, в новостную ленту, работающую на основе алгоритмов и часто распространяющую фейки, радикальные идеи и другой вредоносный контент. По мнению журналистов, и Аарон Соркин с ними полностью согласен, без Фейсбука не состоялся бы штурм Капитолия 6 января 2021 года. Внутренние данные компании репортерам слила молодая сотрудница соцсети Фрэнсис Хаген. Работала она с журналистом Джеффом Хорвицем.
6: Hast du Interesse an Social Media?
7: Nicht im geringsten. Also, ich bin investigativer Journalist. Und dieser Kerl und diese Firma spielen eine nie dagewesene Rolle in unserem Leben.
8: Beginn mit einem sanften Nicken, um Offenheit zu zeigen. Ja, nicht zu stark, ein wenig sanfter. Ja.
9: Das ist der neue Facebook-Detektiv beim Journal. Er sucht keinen Streit mit uns. Er jagt danach.
10: Sie nennen nicht meinen Namen und alles ist vertraulich.
7: Worüber möchten Sie sprechen?
10: Ich habe Classifier über Politgruppen laufen lassen. 30% der Inhalte triggern diverse Risikovektoren.
7: Sekunde, ich verstehe nicht, was das heißt.
10: Sind Sie nicht Tech-Reporter?
7: Quasi.
11: Stopp. Снято.
0: Статьи The Wall Street Journal в итоге легли в основу сценария «Социальной расплаты». По сюжету Фрэнсис Хаген находит Джеффа Хорвица и начинает рассказывать ему о пугающих изменениях, которые происходят в структуре Фейсбука. После выхода журналистских материалов Марк Цукерберг, такой же ушлый, холодный и самовлюбленный, как в первом фильме, публично отвергает все обвинения и пытается защитить свою компанию. Роль Хаген досталась недавней оскаровской лауреатке Майке Мэдисон, звезде фильма «Анора». Репортера Хорвица сыграл Джереми Аллен Уайт из сериала «Медведь». А вот с Цукербергом поначалу вышла заминка. Аарон Соркин очень хотел, чтобы на съемки вернулся Джесси Айзенберг, но актер наотрез отказался и заявил, что больше не хочет играть этого персонажа. В результате в Цукерберга перевоплотился Джереми Стронг, широкой публике известный по сериалу «Наследники». «Социальная расплата» вряд ли станет таким же хитом, каким в свое время стала «Социальная сеть». Соркин – выдающийся сценарист, но далеко не блестящий режиссер. Дэвида Финчера с его безупречным чувством кинематографического на этот раз рядом с ним нет. И если в первой картине в центре сюжета были харизматичные люди, то во второй объектом анализа становится бездушная система, а это уже не так увлекательно. Но как документ эпохи и как политическое высказывание «Социальная расплата» безусловно важна. Всем, кто имеет дело с соцсетями, полезно задумываться о том, что на самом деле это сконструированная реальность.
1: Онлайн-премьера недели.
0: На стриминге Netflix вышел сериал «К востоку от Эдема» «East of Eden». Это экранизация одноименного романа американского писателя Джона Стейнбека. Книга представляет собой классическую семейную сагу. Она прослеживает историю нескольких поколений двух семей. Трасков, они главные герои романа, и Гамильтонов. Их можно назвать персонажами второго плана. Действие перемещается с восточного побережья США на западное. Основная часть событий разворачивается в долине Салинас в Калифорнии. Стейнбек считал «К востоку от Эдема» своим главным творением. Он посвятил его двум своим сыновьям и частично описал в нем собственную семью. Гамильтоны – это родственники писателя по материнской линии. Долина Салинас для Стейнбека тоже была совершенно особенным местом. Он там родился, провел детство и там же был похоронен. Первую экранизацию романа снял в 1955 году знаменитый голливудский режиссер Илия Казан. Фильм у него получился прекрасным, но от оригинального текста он довольно далек. Дело в том, что у Казана были связаны руки. Америке. В Голливуде в те годы действовал кодекс Хейса, запрещавший или ограничивавший демонстрацию насилия, секса и других видов так называемого аморального поведения. А секса и насилия в книге, надо признать, хватает. Не мог в те годы появиться на экране и один из ключевых персонажей романа – китаец Ли. Америка еще не оправилась от войн с Японией и Кореей. По отношению к любым азиатам зрители проявляли страшную ксенофобию. Столкнувшись со всеми этими препятствиями, Казан решил экранизировать только финальную часть романа, в которой рассказывается о третьем поколении семьи Трасков. Свою лучшую роль в фильме сыграл юный актер Джеймс Дин, трагически погибший вскоре после съемок. Ему было всего 24 года, и сейчас он считается одной из легенд Голливуда.
12: Ich glaube, dass menschliche Eltern Monster auf diese Welt bringen können. Ein Monster ist eine Abweichung von der anerkannten Norm. Ein Kind mag mit einem perfekten Körper geboren werden, aber ohne Güte oder Gewissen.
13: Verraten Sie mir Ihren Namen?
12: Sie können mich Kathy nennen.
11: Stopp! Снято!
0: Сценарий нового сериала написала актриса Зои Казан, внучка того самого режиссера Ильи Казана. Для нее, как вы понимаете, роман Стейнбека тоже имел огромное значение. Он превратился в часть семейной истории. Экранизация получилась очень и очень бережной. Сериал довольно точно следует букве романа и не добавляет в основной сюжет никакой отсебятины, что по нынешним временам скорее редкость. Главное нововведение связано с трактовкой образа Кэти Эймс, героини, которую блистательно играет британская актриса Флоренс Пью. У Стейнбека Кэти однозначная злодейка. Рассказчик в романе прямо называет ее монстром. Сейчас он, наверное, употребил бы другое слово – социопатка. У Кэти нет эмпатии. Она постоянно лжет и безжалостно манипулирует окружающими. Но Зои Казан находит в этой, безусловно, отрицательной героине новые грани. Показывает, что, возможно, она не родилась злодейкой, а стала ею в результате череды событий, связанных прежде всего с патриархальным насилием. Сериал сохраняет и главные вопросы, которыми задавался Стейнбек. Существует ли у человека выбор между добром и злом? Или все решают наследственность и жизненные обстоятельства? Обречены ли дети повторять ошибки родителей? Писатель считал, что человек все-таки сам определяет свою судьбу. И даже если у предыдущих поколений она была трагической, у нынешних все равно есть шанс на счастье. «К востоку от Эдема», «East of Eden» уже на Netflix. Доступны сразу все 7 эпизодов. На этом у меня все. С вами была кинокритик Ксения Реутова. До следующей встречи в эфире «Радио Голос Берлина». Пока-пока.

0: марта.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

злиться, ведь злость опускает вниз. Желаю дружить с судьбою, но только уже сейчас. Оставьте меня в покое, мне так хорошо без вас.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Новости спорта.
1: Похоже, что Карлос Алькарас мало-помалу восстанавливает свои игровые кондиции. После травмы, во всяком случае, испанский теннисист на турнире в Шанхае довольно уверенно в двух партиях обыграл аргентинца Серундоло и вышел в третий круг соревнований. Что-то неладное происходит с футболистами Баварии. В гостевом матче с Аугсбургом действующие чемпионы умудрились пропустить самый быстрый гол в истории Бундеслиги. Уже на 8-й секунде по ходу встречи Баварии пришлось дважды отыгрываться, и в итоге только ничья 2-2, которая не позволила клубу из Мюнхена занять первую любимую строчку в турнирной таблице. А в испанской Ла Лиге все дальше от конкурентов убегает Барселона, которая уже одержала 8-ю победу подряд, обыграв в этом туре гостей из Хетафе 3-0. На этом фоне выступление Реала в нынешнем сезоне под руководством Мауриньо выглядит блеклым. Королевский клуб всего лишь 1-0 на Сантьяго Бернабео с Вильяреалом разобрался. У Реала 6 побед при 2 поражениях. Мадридский Атлетико смог добиться успеха 2-1 в игре на чужом поле с Алавесом и старается навязать борьбу Барселоне. Впрочем, пока рано делать выводы. Во французском чемпионате постепенно подбирается к лидерам чемпион ПСЖ, обыгравший себя со счетом 3-1 Лиман. ПСЖ от Лиля отстают на 2 турнирных балла. Футболисты Лиля выиграли 1-0 у Гавра и возглавляют турнирную таблицу. В итальянской серии А чемпион прошлого сезона Интер без проблем одолел 3-0 Парму, забив все мячи за первые полчаса игры. Вице-чемпион Наполи после смазанного старта в чемпионате потихоньку выправляет турнирное положение, набирая очки 3 тура подряд. В этот раз Наполи 3-0 выиграл у Фрозинона. В английской премьер-лиге Арсенал принимал Лидс Юнайтед и в начале второго тайма, пропустив, проигрывал, но смог все-таки забрать 3 очка, победив 2-1. Входящий в лидирующую группу Брайтон на выезде обыграл 2-0 Сандерленд, Челси крупно победил 5-1 Борнмут, а Манчестер Юнайтед завершил встречу 1-1 с Тоттенхэмом. Кстати, Манчестер Юнайтед 4 тура не может выиграть, это худший старт МЮ за 40 лет. Кто болеет в Национальной хоккейной лиге за Филадельфию, тоже с минорным настроением. Двукратный обладатель Кубка Стэнли начал этот сезон с 6 поражений подряд, уступив в этот раз в гостях Бостона 1-5. В прошлом сезоне Филадельфия, напомним, в плей-офф вышла в четвертьфинал. В этом даже такой результат кажется заоблачным. Но посмотрим. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Знать. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

уходит спать, подсчитывая потери. Бурые пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах резче, и кто-то

Кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? То ли просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседний

но не зная к чему. Да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседний

0: Не сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться.
1: Берлин, держи звезду! 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября. Uber Eats Music Hall.

Здравствуйте! Сегодня у нас новости музыки. И для начала юбилей. Группе U2 исполнилось 50 лет. И вот вам за это песня с их нового альбома «Carnaval de Luz», первого за 9 лет, а вообще-то 16-го альбома группы. Боно говорит: «Мы снова нашли это, и это сильная штука», имея в виду магию U2.

А вот еще одно возвращение – Дэйв Стюарт. С тех пор, как он был членом дуэта Eurythmics, Дэйв прошел долгий путь. В 80-е и 90-е годы он был одним из самых востребованных продюсеров планеты Земля. Он работал с Бобом Диланом, Томом Петти, Терри Холлом, Ринго Старом, выступал сольно с группой «Духовные ковбои», писал мюзиклы, был участником группы «Супер Хэви» с Миком Джаггером и Дамианом Марли. В общем, чего только не было в его жизни. А в последние годы он живет на Багамах, где построил домашнюю студию и вот только что записал альбом «Как оно было тогда». Приятно думать, что первый раз он выступал как сольный певец на нашем с ним совместном концерте в Петербурге. Дэйв Стюарт.

А еще октябрь радует нас перевыпуском старых альбомов любимых групп с добавленными туда неизвестными песнями. Вот, например, могучие Jeff Rattal только что выпустили расширенный вариант альбома jetal.com с новыми неизвестными песнями.

Сказанное выше относится и к альбому Тома Петти «Origins» 1971-78. На нем собраны самые ранние главы истории Тома Петти и «Heartbreakers». Песни из семейных архивов, написанные Томом, когда он только начинал свою жизнь в музыке. И многие из них никогда не выпускались. Как, например, вот это. Том Петти.

но хватит старого. Вот вам совсем-совсем новое. Сингл «Джозеф» группы «Falling in Reverse». Все бы хорошо, да вот только в песне этой поет Серж Танкян из «System of a Down» и играет Кори Тейлор из группы «Slipknot». Они записали что-то вместе впервые, и эта песня вызвала у фанов самые разные чувства, от скандала до восторга. Все сходятся на том, что там слишком много всего. Просто некоторым это нравится, некоторым нет. Итак, «Falling in Reverse».

А вот наши знаменитые шотландцы – Шуглинифти, смело мешающие электронику с народными мелодиями. Они записали новый альбом.

А вот могучий современный блюзмен Стив, которого тошнит на море, выпускает новый альбом «Последнее время года Америки». В основе его путешествие, которое Стив с женой Элизабет предпринял по Америке 2 года тому назад. Они поехали по всей стране и столкнулись с таким уровнем нищеты и разделенности, что сами собой написались новые песни. В Новом Орлеане, например, они были в клубе на концерте, где лидер клубной группы приветствовал 2 музыкантов из Бельгии словами «Добро пожаловать в последнее время года в Америке». Это альбом музыки протеста в самом истинном смысле этого слова. «Си-сик-стив».

А наш флейтист Брайан Финниган тоже не тратит время даром. Он успевает и играть с «Аквариумом», и играть со своей группой «Флук», а при этом еще и написал и записал новый альбом «Яма».

вот уж кто совсем не успокаивается, так это Нил Янг. Нил родился в 45-м году. Начал заниматься музыкой еще в начале 60-х в небольшом канадском городке Виннипеге. Потом ему стало там тесно, и он перебрался в Лос-Анджелес и в 66-м основал группу «Buffalo Springfield», с которыми играл 2 года. Потом присоединился к Crosby, Stills and Nash, с которыми записал альбом «Deja Vu», ставший номером 1 везде на свете. И это не считая его сольных альбомов, которых 45, не считая 22 концертных. Искаженный звук его гитары заработал ему прозвище «Крестный отец гранжа». И он даже записал альбом с группой Pearl Jam. Помимо этого, он много десятков лет играл с группой Crazy Horse, а в последние 2 года собрал группу молодых музыкантов, назвал их Chrome Hearts. Вот песня с их последнего альбома, вторая песня.

А закончим мы сегодня песней-дуэтом ямайского певца Шагги и Стинга. Спасибо. Мир и свет всем нам.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

дырка на футболке, на шее ближе к голове. Мишень круглая на ком.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и еврорасчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио «Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Если хочешь танцевать,

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

объятий. Как ты в слезах сказала: Одиссей, я буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я видал обед. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой. Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни. Наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024. На подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

земля не рухнула в бездну, когда ты ушла. И, может быть, я пригрел на груди змею. Я пью огонь

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

чем-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности

0: sportfm.com.
1: Все хорошо.
0: На радио «Голос Берлина».
1: Здравствуйте, это программа «Все хорошо», у микрофона Маша Кричевская. Есть люди, после встречи с которыми хочется еще минимум 2 часа сидеть и болтать. А есть те, после которых хочется прийти домой, закрыть дверь и какое-то время вообще никого не видеть. И сегодня мы поговорим о нашем окружении. О людях, которых мы когда-то сами выбрали в друзья, партнеры, приятели, но рядом с которыми нам почему-то больше нехорошо. Обязательно ли сохранять отношения только потому, что им 10, 20 или даже 30 лет? Имеем ли мы право однажды понять, хороший человек, ничего ужасного мне не сделал, но это больше не мой человек? А если имеем, то как отдалиться и не провести потом неделю в мучительном чувстве вины? И здесь есть еще одна сторона. Сегодня очень легко сказать: я выбираю себя, это нарушает мои границы, я в этих отношениях не в ресурсе, и всякие другие вот эти модные словечки и фразы, и оставить вокруг себя только людей, которые никогда нам не противоречат и ничем не раздражают. Но это здоровая избирательность или уже бегство от настоящих отношений? В общем, сегодня мы будем выяснять, кто это такие наши люди, обязаны ли эти наши люди оставаться нашими навсегда, и насколько тщательно вообще стоит выбирать тех, кому мы отдаем свое время, которое, как мы знаем, не вернуть. Разбираться во всем этом мы будем с нашим постоянным экспертом, семейным психологом Сабиной Байрамовой. Я ужасно рада, что пауза наша закончилась, и мы наконец-то можем предаться нашим любимым занятиям, поболтать о важном. Сабина, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Сабин, мы часто говорим «это мой человек». Ну, мы что-то чувствуем при этом, конечно же, но все-таки мы не психологи. А что это выражение означает с точки зрения психологии? Почему рядом с одними людьми мы можем быть собой, а после общения с другими, как я уже сказала выше, мы чувствуем себя буквально выжатыми, как лимон?
2: Когда мы говорим, что это мой человек, мы обычно имеем в виду, что очень такое внутреннее простое ощущение, что вот рядом с этим человеком мне очень легко быть, можно собой, там, приятно. Но на самом деле есть немного более глубокое объяснение этому. То есть мы чувствуем себя своими тогда, когда рядом с этим человеком нам не приходит постоянно притворяться, мы можем быть самим собой. В безопасных отношениях человек, он может быть разным, может быть сильным, слабым, резким, веселым, уставшим, сказать нет, он может себе позволить разные эмоции. И вот тут вопрос, принимаются ли эти эмоции другим человеком, реакция на эти эмоции. Поэтому я бы определила своего человека не как человека, с которым мне всегда легко, а, наверное, как человека, рядом с которым мне быть безопасно. Вот тем настоящим, тем, кем я есть на самом деле. И есть критерии интересные, когда можно задать вопрос, что я, не что я чувствую к этому человеку, а немножечко более глубокие, кем я становлюсь рядом с этим человеком. И вот этот вопрос, кем я становлюсь рядом с ним, определяет мой человек, я хотела сказать настоящий, это неправильный термин, именно мой человек это или нет. Кем я становлюсь рядом с этим человеком? И ты, наверное, тоже не раз слышала фразу, вот вообще я с ним совсем другая, или я с ней совсем другая. Вот это соль, это то, что это вот твой человек или не твой. Кем ты становишься рядом с этим человеком? Чувствуешь ли ты свою собственную ценность? Помогает ли этот человек тебе становиться, занимать более лучшую позицию к самой себе? Я думаю, что вот я бы так определила это. И я думаю, что это, конечно, важная информация о качестве ваших взаимоотношений. Да? Кем я становлюсь рядом с этим человеком.
1: Ну, вот это ощущение, которое ты только что описала, насколько это надежный ориентир все-таки? Вот если мне с человеком тяжело, или он меня раздражает, бесит, означает ли это, что он мне вообще не подходит, или проблема вообще во мне, а не в этом человеке?
2: Вот, не каждое неприятное чувство является таким сигналом, что этот человек не наш, потому что могут быть разные форматы, разные ситуации. Иногда Здесь очень важный вопрос. Иногда люди задевают в нас что-то очень личное, что с тем чувством или с теми качествами, с которыми я не могу справиться, или которые бы я желала себе, но в ту или иную, по той или иной причине я не могу эти качества проявить, я не могу быть тем, кем бы мне хотелось. Ну, например, я вижу очень уверенного в себе человека, который выходит, делает и говорит то, что он думает. И это меня может раздражать. Не потому, что меня раздражает именно этот человек и его действия, а в моем внутреннем мире я не могу себя так вести. И вот это очень интересный критерий. Здесь нам нужно задуматься над тем, что этот человек делает со мной, что этот человек, какие струны, какие чувства этот человек задевает во мне. И вот это вопрос, раздражает ли он меня, потому что он мне просто не симпатичен, или потому что он по отношению там, ко мне ведет себя как-то некорректно, или же этот человек задевает именно потому, что я хотела бы, но не могу. И вот во втором случае, если ты можешь себя поймать на этой мысли, это достаточно крайне сложно, потому что тебе придется признать пару моментов своих, но это, как мы говорим, это исцеление, потому что ты понимаешь, чего бы тебе хотелось в себе открыть нового, приобрести, скажем так, и в каком направлении тебе нужно идти, чтобы, ну, научиться стать таким, как тебе хочется, потому что раз это присутствует раздражение на таком глубоком уровне, то это имеет смысл над этим поработать. И тогда ты откроешь совершенно другую грань своей личности.
1: Ну, часто бывает, что мы с человеком общаемся действительно очень много лет, там прям десятилетиями мы дружим, да, или приятельствуем, и вдруг ты понимаешь в какой-то момент, что эти отношения вообще перестали приносить тебе радость, да, то есть ты общаешься, можно даже где-то сказать, принудительно, да, и переносишь встречи, там, и говоришь, нет, ну вот так неудобно, надо встретиться, он так ждет, он там пишет и так далее. Что сильнее удерживает? Да, вот не разорвать полностью отношения, это привычка, или это все-таки какой-то такой бэкграунд, общая история, или это, вот, например, на собственном примере знаю, там, чувство долга, да, не хочет человека обидеть, или я уверена, что у многих может быть это страх одиночества.
2: Да, вот ты назвала практически все причины.
1: Переходим к следующему.
2: Привычка, страх одиночества, чувство долга, мы разберемся чуть-чуть глубже. Смотри, нам вообще свойственно очень сильно, мы вообще привязаны к истории. И воспоминания играют важную роль в нашей жизни. И ностальгия — это мы ностальгируем не по месту, а по прошлому и по людям, тем, которые были в то время.
1: По событиям, которые мы с ними пережили.
2: И вот эти выражения, мы дружим 20 лет, он был всегда рядом в трудный момент, мы столько вместе пережили, он мне столько помогал. Это действительно, повторяю, огромная ценность. Но общая история — это еще не контракт на всю жизнь, да, потому что мы, каждый из нас, мы меняемся, мы растем, можем остановиться на месте, да, мы, у нас могут измениться ценности, приоритеты в жизни.
1: Хобби.
2: Хобби, да. Хотя ценности это такая редкая история, но приоритеты могут точно поменяться.
1: Появление детей, наверное,
2: у нас
1: тоже огромное.
2: Да, меняются наши социальные статусы. И, соответственно, с этим всем меняется наше сегодняшнее. Но у нас остается наша история, наше прошлое. И вот тут нас начинают удерживать несколько пунктов. Это привычка, это чувство долга, это страх одиночества. Потому что привычка вообще нам свойственна, нашей психике вообще. Проще продолжать знакомое, чем идти в неизвестность и начинать что-то новое. Нам это свойственно. Чувство долга. У нас это всегда очень такая ловушка. Вот он, ну, я чувствую себя обязан, но вот он мне столько сделал, а вот а я теперь вот так себя веду. Да, и страх одиночества. Естественно, что если я прерву эти социальные связи, что мне останется в жизни. Здесь есть момент еще. Это, я бы назвала это, наверное, еще как инвестиции. Да? То есть, что я вложила в эти отношения. Сколько я вложила в них чувств, эмоций. Да? То есть, с этим тоже жалко прощаться. И вот эта инвестиция, здесь еще есть как бы тоже такая проходит, да, вот ревность, это вот мое прошлое, я себя оберегаю, я не хочу туда никого не пускать. И да, и часто эти, эти отношения, они часто нас тяготят, то есть они, мы себя чувствуем, ну вот отношения жили, мы себя чувствуем в этих отношениях дискомфортно. И надо просто понять, что, возможно, эта история закончилась. 20 лет прошлого не обязательно переходит 20 лет будущего, да, mm-hmm. но нам нужно понимать, что, в принципе, здоровые отношения, когда мы выстраиваем дружбу, привязанность, они заключаются в правде, да, в том, что не обязательно все разрывать, перерезать, да, очень так подходить к этому вопросу так прям
1: угу, радикально.
2: Радикально, угу. Да, спасибо. Именно что отпустить отношения, посмотреть, как они будут дальше себя идти, проходить, да, и вернуться к этому вопросу через какое-то время, подумать, почувствовать, что ты хочешь, что ты чувствуешь.
1: То есть, мне кажется, слово «дистанция» здесь очень хорошее, да. Хорошо может нам помочь. Оно... То есть я могу временно, да. Я не знаю еще, да, на какое mm-hmm. время, может быть, постоянно, может быть, временно, я вот сейчас какую-то дистанцию хочу соблюсти. Нужна ли для этой дистанции, например, для меня, для моей психики, для моего какого-то успокоения, какая-то уважительная причина, там, не знаю, предательство или какой-то серьезный конфликт, или там плохой поступок, или просто я вот потихонечку, полегонечку вот так вот свожу наши отношения
2: почти. Я бы даже сказала наоборот, как раз-таки для того, чтобы оставить за собой право спокойного общения и умения коммуникации, вернее, легкой коммуникации с людьми, с которыми ты, ну, возможно, будешь сталкиваться. Для того, чтобы прекратить какие-то отношения, которые себя изжили, не обязательно конфликты, не обязательно доводить до конфликта, не обязательно ставить резкие, прямо делать такой резкий кат, да. То есть дистанция — это когда ты постепенно начинаешь отходить в сторону. Люди это тоже понимают, и они либо приходят к тебе и прямо спрашивают тебя, что произошло. Угу. И вот тут вопрос, как ты с ними будешь
1: вот
2: коммуницировать.
1: Что я говорю? Вот. Я хочу немножко от тебя отдохнуть. Наверное, нет.
2: Главное, смотри, наша с тобой роль вот в этом вопросе, это как построить коммуникацию, чтобы не обидеть другого человека.
1: Вот.
2: Зачем? Да? А вот ответственность за чувства человека, который понимает, что происходит, это уже абсолютно не моя, не моя зона ответственности. Поэтому здесь ты можешь просто сказать, ты можешь объяснить, сказать, да, ты понимаешь, сейчас столько дел, там столько, ты столько там навалилось сразу.
1: То есть я обманываю.
2: И все получается. Нет, нет, дальше ты, ты говоришь, дальше говоришь, и ты знаешь, у меня сейчас нет, я сейчас не в состоянии, у меня сейчас нет ресурсов.
1: Не в ресурсе,
2: нет,
1: опять
2: да, сил,
1: вернулись
2: у меня нет возможности, извини, да, да.
1: Давай
2: более,
1: через пять лет поговорим.
2: Частых встреч.
1: Да.
2: Да? То есть ты говоришь человеку о том, что ты говоришь правду, да, что у тебя действительно много. Или ты можешь сказать, я устала. Да? То есть ты говоришь о своих чувствах и переживаниях, не затрагивая личность других людей.
1: Но давай здесь вот очень важную вещь проговорим просто вслух. Это нормально, это человеческая история и человеческая реакция. И тебе не должно быть стыдно за то, что ты вдруг понял, что ты временно хочешь некую дистанцию сохранить в отношениях с человеком, который тебе был близок, с которым у вас очень много всяких общих воспоминаний, с которым тебе приятно было встречаться. Может быть, тебе в будущем будет снова приятно. Но сейчас ты хочешь немножко, ну, скажем так, от него отдохнуть. Это не стыдно, да?
2: Нет,
1: то есть это
2: не стыдно, это
1: нормальная,
2: нормально,
1: жизненная история.
2: Это, если ты посмотришь назад, да, в твои 20 лет, какое количество людей тебя окружало. Это тоже нормально, потому что в 20 лет мы социализируемся, и чем больше у нас появляется знакомых, тем это правильнее, это корректно, это красиво, это нам необходимо и нужно. С возрастом это начинает идти на спад, то есть здесь вопрос именно компенсации твоего количеством, качеством. И вот здесь ты был, неужели мне так, вот ты, почему я не хочу 20 опять собирать вокруг себя человека, а только 10, да, допустим. И вот тут нужно понять, это абсолютно не стыдно, это естественный процесс формирования личности. Когда ты выходишь на другой уровень, и ты понимаешь, с кем-то ты, да, хочешь продолжать идти вместе, а с кем-то просто будешь идти, просто, ну, я не знаю, остановиться параллельно, перейдешь на другую улицу, на другую сторону. И так
1: нет,
2: так.
1: Наверное, не перейдешь, может быть, будешь поздравлять с праздниками, там, днями рождения.
2: Да, но это тоже своего рода перейти, наверное, здороваться. Но, в принципе, да, то есть ты просто переходишь на другой уровень в отношениях с этим человеком. И да, это не стыдно, это слышать себя.
1: Просто, например, я человек очень эмпатичный. Для меня как раз вот среди всех перечисленных причин, наверное, чувство долга стоял бы на первом месте, вот нежелание человека обидеть. Потому что, опять же, мы много раз сказали, что человек тебе ничего плохого не сделал, а наоборот, может быть, сделал много хорошего, а ты хочешь вот сохранить дистанцию или там создать эту дистанцию искусственно. То есть, если человек обиделся на нашу границу или вот эту дистанцию, это не означает, что мы поступили плохо.
2: Нет, это не означает. Каждый решает для себя вот из чувства долга. Ты перестаешь общаться с человеком, но ваши пути все равно будут пересекаться, если у вас были долгие годы взаимной дружбы и так далее. И вот тут ты будешь думать, если этот человек когда-нибудь обратится к тебе, захочешь ли ты ему помочь, сделаешь ли ты что-то для себя, чтобы это как раз вот вопрос о чувстве долга, да, чтобы тебе было приятно. Да, то есть это очень индивидуальная история каждого из нас, как мы в этой ситуации реагируем, идем, делаем, да, но это точно не стыдно, абсолютно, а это я бы даже сказала честно по отношению к другому, потому что люди же все равно чувствуют, общаешься ты с ним искренне или просто так. Действительно тебе хочется с этим человеком видеться, общаться, встречаться, разговаривать, или ты просто ставишь галочку, чтобы чувство долга тебя не съедало.
1: Ну да, и где-то все-таки наша ответственность за чувство другого взрослого человека действительно должна заканчиваться. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, и сразу после него вернемся к нашему, на мой взгляд, очень увлекательному разговору.
0: Все хорошо. На радио «Голос Берлина».
1: Мы продолжаем программу «Все хорошо». Сегодня вместе с семейным психологом Сабиной Байрамовой мы говорим о наших и не наших людях, о том, почему одни отношения остаются с нами на всю жизнь, а другие в какой-то момент заканчиваются, даже если никто никого не предавал и не сделал вообще ничего плохого. И главное, имеем ли мы право просто сказать себе: «Мне с этим человеком больше не по пути». Сабина, скажи мне, пожалуйста, как понять, что отношения действительно себя исчерпали? Вот можно ли по-прежнему любить человека, быть благодарным за, ну, скажем, не знаю, 20 лет дружбы и одновременно понимать, что дальше вам просто не по пути?
2: Да. Но я бы здесь не ориентировалась на один конфликт или какой-то сложный период вашей жизни. Я бы здесь смотрела уже на систему ваших отношений. Угу. Что происходит на протяжении времени, как есть ли взаимность, уважение, как происходит ваше общение, есть ли интерес, как реагирует другой оппонент на какие-то ваши именно радостные новости и события, есть ли желание там часто встречаться. Ну, то есть определенные там вопросы, вот, приблизительно, которые я перечислила, вы можете на них ответить и для себя понять, да, я остаюсь здесь, потому что я хочу быть с этим человеком, и, или потому что я боюсь уйти по разным причинам, чувство вины, страх одиночества и так далее. Это совершенно разные модели, совершенно разные мотивации. И да, можно любить человека и понимать, что вам больше не по пути. И можно благодарно быть за много лет дружбы, крепкой дружбы. И еще и не хотеть там еще продолжение, то есть можно разрешить себе это, признаться в этом, как я уже говорила. Но здесь момент того, что для человека очень важны воспоминания, история наша. И мой совет: сохраняйте хорошие воспоминания, сохраняйте теплые душевные какие-то моменты. Вы можете их обсуждать при встрече, вспоминать. Это всегда оставляет такое очень приятное внутреннее тепло в душе. И понимать, что отношения это определенные, любые отношения это определенный период вашей жизни. Вот формируются, они формируются в зависимости от вашего движения, от того, как вы развиваетесь, куда вы идете, каким вы становитесь. Ведь вдруг ваш друг, который всегда радовался вашему успеху, может превратиться в какого-то, модное слово, токсичного человека. Да? Или вдруг человек, который всегда был рядом, перестает реагировать или странно начинает реагировать на ваши какие-то сообщения.
1: Еще, мне кажется, на сегодняшний день очень важная тема. Мы не будем углубляться, но просто ее проговорим вслух. Это когда у людей вдруг проявляются совершенно разные, например, политические взгляды.
2: Да, конечно.
1: И на этой почве отношения тоже рушатся.
2: Конечно, конечно.
1: Сегодня это очень актуальная история.
2: Это, к сожалению, да, и это, этому есть.
1: Несмотря на общее прошлое.
2: Да, общее прошлое, да. И если люди... ну, смотри, здесь, опять же, надо... Я бы здесь сделала акцент. Когда у нас с тобой есть общее прошлое и глубокое общее прошлое, и оно никогда не было политизированным, да, здесь многие могут найти в себе силы сказать, есть вот эта тема, она для нас больная, для нас обоих больная, и мы ее не трогаем. А есть люди, которые принципиально важно, чтобы ты думала так же, как думаю я. И я начинаю тебя убеждать, да, агитировать, любое слово подмели, но я не готова к твоей агитации. И да, это является серьезным вопросом, потому что это не просто вопросы, да, красного или белого, а это вопросы определенных внутренних ценностей, да, которые задеваются.
1: Безусловно, и даже если мы считаем и приходим к такому решению, что эта тема для нас болезненная, и мы ее не обсуждаем, наши отношения все равно никогда уже не будут прежними, и никогда не будут такими же, как раньше, потому что у нас здесь есть сноски на полях, и мы должны обязательно на них обращать внимание.
2: Яин, да, и да, и нет, я с тобой согласна, но у меня есть примеры, когда отношения все равно сохранились, несмотря ни на что.
1: Да, они могут сохраниться, просто
2: Но есть определенное, конечно, есть определенное такое, скажем, похолодание.
1: Меняется качество отношений в любом случае. Да, скажи, пожалуйста, ну ты сказала модное слово токсичное, а еще мы вначале упомянули модное выражение «я выбираю себя», и вот у этой модной идеи выбирать себя есть обратная сторона. Скажи, пожалуйста, не рискуем ли мы в какой-то момент начать исключать из жизни людей, которые нам неудобны, которые с нами спорят, которые требуют каких-то компромиссов? Вот где граница между абсолютно здоровой человеческой избирательностью и эгоцентризмом, там, эгоизмом, избеганием близости? Вот как это, провести эту черту?
2: Начнем с того, что существуют крайности, да, две крайности. Первая крайность – это я всем должен, я должен терпеть, я хочу спасать, я должен спасать, вернее, я подстраиваюсь, и в противном случае я плохой, меня не будут любить, и я буду никому не нужен. Вторая крайность – мне должно быть удобно всегда, есть только я, если неудобно мне – значит, мне это абсолютно не подходит. И люди, которые не думают так же, как я, полностью исключаются из моей жизни. Это вторая крайность. Ни первая, ни второе не является зрелой личностью. Да? Зрелость – это способность выдерживать неудобства ради отношений, когда это действительно важно для, для вас обоих. Так вот, близость, она невозможна без компромиссов, да, оно не получается, мы должны понимать, что почему я выставляю свою границу, почему я отказываю, и что я, что, не, что следует за моим выбором. Умение договориться, умение сказать «нет», красиво, умение подчеркнуть, это и есть зрелость отношений, когда я принимаю

0: эта вот золотая середина, которая нам необходима для того, чтобы не выпасть полностью из общества или не подчиниться воле другого человека до такой степени, когда ты все равно рано или поздно будешь это чувствовать, страдать, и это будет как бомба замедленного действия, она рано или поздно рванет.
1: Скажи, а почему вообще вот с возрастом круг общения очень многих действительно сужается? Это вообще нормальный процесс? Мы взрослеем, меньше людей вокруг нас, но больше близости? Или это какой-то звоночек такой, стоит насторожиться, если вокруг нас остается все меньше и меньше людей?
0: Ну, вот как я уже сказала, что в молодости... какое слово интересное... Звучит красиво.
1: Можно говорить раньше.
0: Да, раньше. Как раньше. Мы часто людей собираем, как я уже сказала. И у нас есть больше возможностей, где этих людей собирать. Это школы, это университеты, это практика, это работа. Это
1: развлечения
0: отдых,
1: всякие.
0: Развлечения, да. То есть это у нас происходит такая социализация. Mm-hmm. Чем больше, тем лучше. А позже у нас появляется, вот я бы хотела здесь подчеркнуть... критерии важны. У нас появляется другое понимание, или даже не понимание, а, наверное, ощущение времени. И вот тут мы начинаем уже ценить не количество контактов, а качество нашей близости с другими людьми. И желание траты моего, желание или возможности траты моего времени, то есть я же должна инвестировать в общение, в дружбу. Вот это очень важный момент, что здесь вопрос, наверное, не возраста, а уже перераспределения своего собственного ресурса, да? И часто люди не хотят общаться, у них нет времени, вернее, они не общаются не потому, что они не хотят, а потому, что они не по-другому начинают относиться к своему времени. Они понимают, что вот это для моей семьи. Семья же тоже растет. Дети взрослеют, да, то есть родители стареют. И это работа, то есть другое получается качество работы в плане какого-то карьерного роста и так далее. И вот это вот влияет на отношения и общение.
1: А мне еще кажется, как не психологу, что у этого есть такая очень простое объяснение. С возрастом мы просто быстрее устаем от общения, от всего, что вокруг нас происходит, от каких-то там, не знаю, шумов дополнительных, от каких-то мероприятий. И иногда просто, если в молодости ты, например, вечером выбираешь встретиться с друзьями, то с возрастом тебе хочется просто дома побыть, вот просто полежать на диване с книжкой, не знаю, там поспать или посмотреть кино. И, естественно, тогда ты минимизируешь встречи и отношения, и правильно я говорю или нет?
0: Возможно, но если ты такое ты употребила, устаю от общения, угу. То стоит задуматься над этим общением.
1: Физически? Нет, я не устаю, потому что, опять же, человек меня не раздражает. У меня просто физически нет сил. Я вот мечтаю доехать до дома и вытянуть ноги просто на диване.
0: Да, такое возможно, и ты хочешь все больше и больше, ты хочешь закрыться в своей, угу. Как бы, такой ракушке, да, не выходить и так далее. Но это вопрос уже, то есть человек – животное социальное, если мы будем так, да, уже апеллировать этим термином, и думать о том, что нам все равно необходимо общение. И да, понятно, что если ты завтра, вернее, вчера мог тусить до 3 часов в клубе,
1: вот там,
0: на дискотеке, это. Как
1: да.
0: Вот раньше,
1: да, да,
0: сейчас
1: раньше.
0: Уже так не говорят, да. То сейчас ты до 3 утра ты не будешь тусить. Да? Ты...
1: Максимум в Новый год.
0: Или же ты будешь выборочно там какие-то день рождения, какие-то да. Там большие праздники. Да, естественно, другой темп жизни становится. Тоже возможно. Но в принципе, если круг общения сокращается, потому что человек стал более избирательным, это норма, это рост. У нас так, к сожалению или к счастью, это наш процесс.
1: Я все-таки объясняю это все равно. И повторюсь еще немножко вот этим здоровым, скажем так, эгоизмом, что я, например, сажусь, там, не знаю, в метро, еду с работы и думаю, вот я хочу сейчас встречаться там с Машей, Таней, Аней, или я лучше сейчас дома полежу просто на диване. Я лично, вот мне сейчас что нужно и что для меня важнее?
0: А
1: не
0: давай вернемся с
1: Машу,
0: тобой...
1: Таню, Аню или себя любимую вот. Побаловать давай... вечером на диване?
0: Давай для интереса вернемся с тобой на 20 лет назад. Вот ты едешь
1: вот.
0: С работы домой.
1: Я поеду
0: и думаешь,
1: с подружками встречаться.
0: А цель почему? Вот цель какая у тебя была? Когда ты встречалась с подружками?
1: У меня есть время, у меня есть силы, у меня свободный вечер.

0: Да. Свободно. Да. А дома, возможно, у тебя уже ждет семья, которая хочет с тобой поужинать. Вот сейчас, в данный момент. Возможно, ты устала, у тебя было большое, там, я не знаю, какое-то событие на работе, тебе хочется просто отдохнуть. Возможно, ты хочешь больше времени провести со своим родителем, может, кто-то из них там болеет, нужна помощь. И меняется наша...
1: Приоритеты.
0: Да. Меняется наша жизнь, и она идет. Есть прекрасные... Мы не будем это цитировать, но, может быть, кто-то смотрел фильм «Что надо мужчинам» или как это...
1: «Чего хотят мужчины».
0: Да. И вот там есть, когда в 30, в 20 тебя приглашают познакомиться и посидеть с какими-то девушками, и твои мысли, да, там, на краю света. И в 30 ты думаешь, зачем тебе это надо, завтра рано на работу, непонятно, куда ехать, голова потом будет болеть. Да, у нас меняется образ жизни, меняется приоритет, и это нормально. Это абсолютно естественный процесс.
2: Мне кажется, наша с тобой задача в сегодняшнем нашем эфире, это еще и показать людям, что не нужно себя винить, вот это чувство вины вообще лишнее, не нужно его испытывать, потому что это все нормальные жизненные процессы. Вот мы живем, мы меняемся, люди вокруг нас меняются, согласно обстоятельствам и вообще даже физиологии, просто говоря простым языком. Mm-hmm. И в этом нет ничего страшного, ничего стыдного, да, и вы не страшный там прожженный эгоист, и вам не надо, вас не надо к людям подпускать на пушечный выстрел. Нет, это все абсолютно нормально. Ну вот смотри, мы с тобой сейчас... Да.
0: Я хотела просто к этому моменту сказать, что все-таки для себя, чтобы понимать, что задуматься о том, если у тебя, чтобы снизить вот эту долю, да, как ты говоришь, внутренней чувственной, близкие люди, да, вот ты можешь назвать, что у тебя есть близкие люди, и ты знаешь, что они всегда будут рядом с тобой, так же, как ты с ними, да, и от этого тебе становится в душе спокойно и легко. И если момент, что человек начинает, вот здесь я бы сделала к твоему, что хочется поехать быстрее домой и закрыться. Если человек постепенно хочет изолироваться, перестает доверять, убежден, что все вокруг плохие, что вокруг все тяжело и страшно.
1: Это паранойя какая-то, ты описываешь.
0: Для него близость, общение – это тяжело, да, вот я дала определенные признаки, то это повод задуматься, да, это как раз вот тот пункт, над которым стоит серьезно задуматься и поискать помощи. А если у нас просто круг общения сокращается естественным, скажем так, путем, но при этом сохраняется способность строить близкие отношения и умение эти отношения поддерживать и желание их поддерживать, да, то вот это нормальное развитие личности. Я бы так сказала. Но нормальное, наверное, не всем.
2: Очень надеюсь, что мы сегодня многих успокоили нашим абсолютно терапевтическим эфиром. Но мы вот много слова «время» произносили с тобой, оно много раз прозвучало в течение этого часа. Если наша жизнь действительно ограничена во времени, да, даже слово «если» тут лишнее, да, наша жизнь действительно ограничена во времени, кому мы хотим отдавать это время? Вот кем мы становимся рядом с людьми, которых выбираем? Мне кажется, это важный вопрос.
0: Это очень интересный вопрос. И я бы начала, наверное, с того, что я вообще не очень люблю это выражение «жизнь слишком коротка», но я заметила, что я его стала употреблять, да. И в этом мире все относительно. Для кого-то там 5 минут, для кого-то 100 лет. Это все понятие, то, как ты сам определяешь это для себя. Так вот. Жизнь, повторюсь, слишком коротка для того, чтобы постоянно жить против себя, да, и слишком тяжела и коротка для отношений, в которых мы на протяжении многих лет нам дискомфортно, и мы боимся сказать «нет», или мы испытываем постоянное чувство вины, или мы постоянно должны подстраиваться под кого-то, да. Жизнь ценна. Да, она для нас играет действительно, вернее, в жизни каждого из нас должны быть обязательно люди, которые играют красивую роль, да, то есть это люди, которые несут любовь, да, люди, которые принимают твою границу, люди, которые пытаются с тобой договориться, которые воспринимают твою личность и твои личные, вернее, границы совершенно спокойно и адекватно, где ты можешь рядом с ним быть самим собой, чувствовать себя безопасно. Идя дальше, мы можем так сказать, что мы бы, конечно, нам бы хотелось, но мы не можем прожить жизнь так, чтобы никогда никого не обидеть и никогда никому не сделать больно. К сожалению, это невозможно. Но мы должны понимать, или самим не обидеться, да, но мы должны понимать, что проживать жизнь, чувствовать ее, и видеть, и понимать, и хотеть приносить в этот мир добро, стараться не обидеть, стараться видеть людей в положительном, да, то есть в положительном ракурсе, приносить любовь. Вот это, наверное, наша была бы такая вот задача. И нам надо очень... Круг формирует нашу идентичность, да, люди, которые возле нас, они определяют определенные наши роли. И вот когда я смотрю на людей, которые меня окружают, я радуюсь каждому из них, потому что это часть меня, да, и с одними людьми мне интересно в этом направлении, с другими интересно в этом направлении, да, и это нормально. И понимание себя в роли друга, да, что я могу дать этим людям и что я от этих людей получу, ведь это же энергия, это же всегда обмен энергии. Вот это, я думаю, большая ценность, когда я понимаю, кто рядом со мной и как мне эти люди ценны. То есть вот это определение внутренней ценности для себя, людей, которые возле меня, благодарность моя людям, которые возле меня, вот это определение моего внутреннего, наверное, такого какого-то контроля, наверное, вот отношений с этими людьми.
2: Очень обогатил меня этот разговор сегодня, Сабин. Спасибо большое. Сегодня мы говорили о людях, которых выбираем себе в спутники. Иногда на всю жизнь, а иногда, как вот мы сегодня выяснили, только на какой-то ее отрезок, и в этом плохого ничего нет. Вообще здесь довольно такая освобождающая мысль есть. Не каждый хороший человек обязательно должен быть нашим человеком, и не каждые отношения, которые когда-то были для вас очень важными, обязаны длиться вечно. Но и окружать себя людьми, которые всегда удобны, всегда согласны, никогда вас не раздражают, не спорят, наверное, тоже не самый лучший способ прожить жизнь.
0: Я бы хотела добавить, ты прекрасную мысль сказала, что не каждый человек, который нам не подходит, он плохой, да, он другой. И живите, не предавая себя и уважая других. Я думаю, что это прекрасное определение, наверное, вот сегодняшнего разговора.
2: Сабин, спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Это была программа «Все хорошо» на радио «Голос Берлин». У микрофона была Маша Кричевская. Берегите своих людей и, как мы выяснили сегодня, не бойтесь иногда список этих людей пересматривать. До встречи.
3: Радио «Голос Берлина» 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: радио. Голос Берлина. 97.2.
1: Что происходит в Германии и что это значит для вас? Слушайте новую еженедельную программу на радио «Голос Берлина. Что происходит?». Журналист Людмила Шабуева разговаривает с экспертами, политиками, юристами и общественными деятелями о событиях, которые напрямую влияют на нашу жизнь. Забастовках, реформах, миграционных правилах, работе, школе, медицине и международных процессах. Мы разбираем не только новости, но и то, как все устроено и как в этом жить. Что происходит? По четвергам на радио «Голос Берлина».
2: Всем здравствуйте! В эфире радио «Голос Берлина». Сегодня говорим о том, что происходит с Россией. От закрытости властей и новых санкций до военной экономики, дефицита бюджета и будущего путинской системы. У нас в гостях сегодня экономист Вячеслав Ширяев. Вячеслав, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Начнем с иркутской истории. Все про это просто говорят. Напомню, в Иркутске умерла лаборантка противочумного института, после чего около 200 человек попали под наблюдение и больницы вводили карантин. Власти чуму отрицают. Как вы думаете, насколько все серьезно?
3: Ну, я думаю, вообще все эти попытки Путина изобретать яды, бактериологическое оружие, всякие страшные вирусы и прочие гадости, они боком выходят по-любому. Я лично не сомневаюсь, что ковид и вот это все было в 2020 году. Из России, а не из Китая, сигнал о лаборатории, институт в Новосибирске горел, взрывался. Потом вдруг очереди в больницах скорой помощи не справлялись еще задолго до того, как в Европе появилась 23 февраля, это эпидемия, да, в Венеции, как я могу помнить, потому что я был в этот момент в Венеции, 23 февраля, на свой день рождения, и началось в Европе. А до этого Россия, потом Китай, и все эти эксперименты, они, естественно, засекречены, естественно, власть все будет отрицать. Мы видели вспышки различных болезни у животных, весь год практически наблюдали, и попытки запретить людям знать, а просто вот этот террор в отношении фермерских хозяйств и так далее, мы просто видим этот большой стиль. Сначала нагадить, попытаться, значит, обмануть весь мир, изобрести оружие, которого еще никто не знал, избирательное, какое-нибудь хитрое, а потом, значит, естественно, все это утекает. Либо от лаборантки, которая разбила какую-нибудь колбочку-пробирку, либо из-за какого-нибудь неосторожного обращения с чем-нибудь и взрыва пожара. Все это утекает. То есть это абсолютно рукотворные все вещи.
2: Но сейчас вот наблюдается некий страх из-за закрытости системы. Вот, например, после сообщений, вот новость читаю, после сообщения возможной вспышки чумы в России резко вырос спрос на респираторы и защитные костюмы. То есть это просто паническая реакция или следствие закрытости системы, где люди не доверяют официальной информации?
3: Разумеется, второе, потому что если бы до этого не было вот этого уничтожения огромного поголовья крупного рогатого скота в Сибири, когда, ну, какие-то версии предлагались властью совершенно неубедительные, потому что если это то, что вы говорите, то не надо скот уничтожать. То есть, ну, есть многие вещи, которые проверяются, а они даже вот сейчас, знаете, пришли в стадию, когда у них уже не то, что выборы не сходятся по результатам, а у них бюджет не сходится по результатам. Ну, то есть они реально вот выдают бюджет, а там не сходится вообще ни разу ничего. Поэтому они разучились, разленились как-то вот операции прикрытия делать. Раньше все-таки КГБ умело операции прикрытия делать. И теперь просто полная некомпетентность. Так что, конечно, люди понимают, что им врут, причем врут очень неумело, и это все порождает этот эффект.
2: Угу. Путину 74 года.
3: Да.
2: Как вы считаете, это много для президента страны? Стоит ли, на ваш взгляд, установить возрастной ценз для президента?
3: Да дело не в цензе. Главное, чтобы его можно было убрать через 1-2 срока. Это главное. Сколько ему лет, по мне, так не... Ну, если вообще про демократические страны мы говорим. Ну, я уверен, что это его последний день рождения, как минимум в статусе президента. Я надеюсь, его вообще последний.
2: Хотелось бы, но вот он так не считает. У меня как раз есть вопросы о том, что он собирается финансировать следующие выборы, уже заложил огромные деньги в бюджет, да, на какой там 2030 год.
3: Да, да.
2: Поэтому, ну, вот он так не думает.
3: Но опять же, все говорят, вот раз такие большие деньги именно под президентские выборы, то это именно под него.
2: Угу.
3: Ну, во-первых, любая система, стремящаяся к самосохранению, в любом случае делает большую ставку на вот эти выборы транзитные. Даже если бы он не пошел, все равно денег надо много тратить, чтобы какую-то новую куклу вместо Путина подсунуть людям. Так что я не связываю размер финансирования президентских выборов именно с Путиным. Конечно, он уверен, что он будет в них участвовать. Конечно, все вокруг него делают вид, что они верят в то, что он будет участвовать. Но шансов на то, что его система доживет до 30-го года, именно путинская система, по моим ощущениям, расчетам, они около нулевые, потому что система в нынешнем виде уже не жизнеспособна, она доедает сама себя, она исчерпала все ресурсы, и дальше это просто скатывание вниз в катастрофу, которую, если режим, скажем так, окружение, олигархи, все люди, бенефициары режима захотят как-то сохранить, то им нужна будет глубокая трансформация, перестройка, не перестройка, оттепель, не оттепель, обязательно сделка с Западом и так далее. То есть много-много будет чего сделать, что с Путиным сложнее, чем без Путина. Хотя я считаю, что Путин был много раз разным за эти четверть века, и вполне мы можем представить, что из него слепят опять очередного какого-нибудь нового прогрессивного, значит, лидера на закате жизни. Но это все уже не столь серьезно. Меня лично волнует только момент окончания войны, и после этого я смогу расслабиться уже и не так активно участвовать в информационной повестке, потому что сейчас я занимаюсь тем, что, по сути, разгребаю информационные завалы в той когнитивной войне, войне за умы, когда действительно основная схватка идет не на поле боя, а в головах людей и в Украине, в первую очередь, и в Европе. Задача Путина, украинцев, убедить в том, что у них нет шансов, что они будут замерзать, жить впроголодь и обречены, потому что у Путина очень много ресурсов, очень много возможностей продолжать войну, и, естественно, этим же он пугает Европу, пытаясь достичь невоенными методами максимальных для себя результатов, каких-то соглашений, новой Ялты, неважно, нового Потсдама ли. Как только мир понимает, что Путин голый король, что у него нет денег, что у него нет военных, у него нет вооружений в достаточном количестве, ну, понятно, шахедов наклепает, да, куда-то их там отправит. Экономика Европы в 10 раз больше, чем российская, поэтому никаких шансов у него нет. И это все ровно сказка тараканища Чуковского. Угу. В тот момент, когда появится воробушек.
2: Кстати, ну, вот он Зеленский пытается очень, усилить Зеленский пропаганду, как я понимаю, вы хотите сказать, что он пытается усилить сейчас пропаганду на этом фоне. И мне даже кажется, что сейчас ее стало больше. И эта пропаганда как раз работает и на Европу, и на Украину.
3: Да, естественно, очень много денег вкладывается и в прямую пропаганду, и в соцмедиа, и в агентов влияния, которые маскируются под оппозиционеров за рубежом. Это просто сплошь и рядом. Вот если вы слышите от какого-то оппозиционера, якобы оппозиционера за рубежом, что Путина все хорошо с ресурсами, что он может воевать много-много лет. А потом послушайте, что говорит Путин, это будет всегда совпадать практически на 90%. С какими-то нюансами. Но для Путина не страшно, если его называет какой-то оппозиционер кровавым диктатором. Ему вообще на это наплевать. Вот когда о нем говорят, что у тебя НПЗ не останется через неделю, вот когда о нем говорят, что тебе бензин неоткуда будет купить, когда о нем говорят, что, слушай, у тебя вообще нет ресурсов, у тебя дефицит бюджетной системы по всем уровням, сравним с золотым запасом. А у тебя больше ничего нет, кроме золотого запаса. Это твой последний ресурс, там, 2300 тонн золота, все. Вот когда это говорят, тогда это и есть явление того воробушка, который склюет это тараканище, и все большие звери, Германия, слон, значит, Франция, жираф, или кто там были у Чуковского, вот они увидят, что они боялись, на самом деле, вот этого мелкого, плешивого тараканчика, да.
2: Сейчас, пока вы отвечали на первую часть вопроса, я нашла информацию, долго искала. Почти 18 миллиардов рублей в бюджете на 27-29 годы предусмотрены на проект, связанный в том числе с технологиями долголетия и изучения старения. Мы помним разговор Путина с Си Цзиньпином о пересадке органов, возможности жить чуть ли не до 150 лет. Вот насколько серьезно, на ваш взгляд, вообще Путин рассматривает все-таки перспективу очень долгой собственной жизни, и главное, означает ли это, что он и свою власть планирует в горизонте там нескольких десятилетий?
3: Ну, longevity — это один из самых сейчас хайповых одно из самых хайповых направлений, стартапы, огромные инвестиции, и там действительно большой прогресс по замедлению старения, пока нет речи о, конечно, бессмертии, но отложить, сдвинуть вправо, как говорят в правительстве Российской Федерации, значит, сроки все, там, срок активной жизни, срок смерти и так далее. Такие технологии действительно на Западе разрабатываются, существуют, и, естественно, они воруются разными людьми, переносятся, значит, на российскую почву всякими этими курчатовскими институтами, дочками, племянниками и прочими. То, что он может получить доступ к самым передовым разработкам, я оцениваю вероятность ноль. То, что там могут ему продавать всякое фуфло, как и победу, значит, взятия Купинска, в это я верю с вероятностью 100%. То есть ему просто парят мозг и выкачивают из него деньги. Mm-hmm. Никаких возможностей получить те формулы, те методики, те технологии, которые привлекают сейчас миллиарды долларов, у него нет. Ну, то есть это реально, это все равно, что получить у Эрика Шмидта технологию там по беспилотникам каким-нибудь.
2: Трамп снова обещает, что война скоро закончится. Сегодняшняя новость, и анонсирует разговор с Путиным. Но мы уже вообще не раз слышали подобные заявления. Есть ли сейчас хотя бы какие-то признаки, что Москва действительно готова к компромиссам? Или Путин использует сам процесс переговоров, чтобы тянуть время, улучшать свои позиции? Вот как раз пропагандой заниматься в Европе, в Украине.
3: Москва не готова, естественно, фиксировать вот этот минус, потому что это фиксирование убытков, по сути. Я все время привожу этот пример. В свое время, в 2019 году, я был в финале конкурса «Лидеры России», и с нами общался Кириенко. И он главное, что говорил про Путина, про шефа, он так с придыханием говорил, что побеждает тот на ринге, кто будет вот до последнего терпеть удары, уже в кровь, в мясо размазанным, будучи, не выкидывает белый флаг. То есть главное в их понимании перетерпеть. Почему они всех приучают терпеть и терпил своих, значит, подданных, да, потому что перетерпеть они сами хотят перетерпеть, да, мы не выкинем белый флаг, вот и тот, кто первый моргнет, тот и проиграл. Вот их задача, как я понял выступление тогда Кириенко, это вот все время делать вид, что мы еще можем, значит, посражаться.
2: А вы не помните, к чему он это сказал?
3: А я не знаю, даже вот просто он выступал перед финалистами и, естественно, хвалил Путина. Ну, то есть он там что-то говорил про великого лидера, которого он лично уважает, за его какие-то выдающиеся способности. И в качестве... Он сказал, вот меня Путин этому научил. Во как было. То есть что Путин ему сказал, что вот тот, кто терпит до конца и не выкидывает белый флаг, тот всегда и побеждает. То есть ты уже не можешь, вот тебя уже все прижали, все. Ну, про крысу, загнанную в угол, в принципе, все то же самое.
2: Да. ЕС готовит новый пакет санкций против России. Под ограничение могут попасть около 1500 компаний и физических лиц, связанных в том числе с военно-промышленным комплексом. Вот как вы считаете, спустя несколько лет санкционной политики, санкции вообще работают? Конечно, бы вы ответили на этот вопрос?
3: Конечно, работают. Просто каждый раз их надо умно донастраивать. Я вижу сейчас две основных задачи европейской санкционной политики. Препятствовать решению Путиным проблемы топливного кризиса, потому что именно отсутствие топлива способно принудить Путина остановить войну, когда будут вынесены все НПЗ. Но если Южная Корея может отправить 176 тысяч тонн дизельного топлива и бензина Путину, о чем говорит Южная Корея, которая партнер Запада, партнер Европы? Но неужели Европа не может ввести санкции против компаний, которые поставляют России топливо? То есть они одной рукой финансируют Украину, помогают ей сделать программу дальних дронов для уничтожения НПЗ, чтобы вынудить Путина соглашаться на мир, да? А другой стороны не накладывают санкции на Южную Корею, которая то, что они делают правой рукой, да, как бы с другой стороны фактически нивелирует. Ну, как бы я всегда говорил, во-первых, нет, конечно, огромного запаса топлива, излишних ресурсов в мире, нет производства достаточного для того, чтобы покрыть 200 тысяч потребностей России в сутки в топливе. Но если такое допускать, ну, Макрон же сказал, мы рассматриваем вопрос о санкциях за поставку Путину бензина и дизельного топлива. Где эти санкции? Он сказал месяц назад. Ну, что там, как рассмотрение-то, да? То есть Южная Корея вполне себе должна получить четкий сигнал, что делать так нельзя. Это первое. Второе, естественно, это отзеркаливание закона Грэма в Европе. Я считаю, что если вслед за США наказывать крупнейших покупателей нефти начнет Европа, допустим, европейский рынок гораздо более интересен Китаю, чем американский. Ну, как бы да, конечно, американский очень интересен, но он, объем торговли с Европой более значим для Китая, чем Соединенными Штатами Америки. И представляете, если бы Европа сказала, ну что, ты там Путину помогаешь, ну вот слови 100% пошлин на торговлю с Европой. Понятно, что это все безумно сложно, много стран, все это согласовать, китайские инвестиции, да, взаимные договоренности. Но почему Трамп может себе такое позволить, такой закон подписать, да? А Европа говорит, ну в 27-м году перестанем, значит, газ покупать. Я понимаю, есть сложности, многие страны очень сильно зависят, коррупционная составляющая тоже есть во многих элитах, потому что «Газпром», «Роснефть» долгие годы скупали и политиков, и журналистов, и всех-всех-всех. Но этому нужно ставить заслон. Надо четко сказать, так, Венгрия, дорогая, мы все понимаем, значит, да, нефтепровод, дружба, все. Но ты же уже находишь альтернативы. Ну, давай мы тебе поможем ускориться, чтобы ты не зависела, Венгрия, от трубы российской. И тогда Европа сможет, очистившись сама от этой зависимости, уже зеркалить санкции Трампа. Я считаю, что то, что делает Трамп за последний год, начиная с санкций против Роснефти и Лукойла, и заканчивая вот этими убийствами, санкциями против альтернативы Свифту, который сделал Путин, это система А7 с операциями на десятки миллиардов долларов для финансирования внешнеторговых операций. Трамп назвал эту организацию транснациональной преступной организацией, наложил санкции. Любая компания, которая теперь попробует с Россией сработать через А7, она будет сразу подвергнута санкциями. То есть вот эти две вещи делает почему-то Трамп, которому якобы там Путин чуть ли не платит, да, чуть ли там компромат на него не имеет. Объясните мне тогда, почему он это делает? А Европа, которая кровно заинтересована в том, чтобы Путин не имела ресурсов для атаки на восточный фланг НАТО, при этом не зеркалит эти санкции. У меня вот такой вопрос.
2: А тут еще недавно новость как раз была, которая многих разочаровала в санкциях. Это снятие санкций с Алишера Усманова и Фридмана. Что вы думаете по этому поводу?
3: Я не считаю эту новость вообще значимой, если честно. Да, я уже объяснял не раз почему. Потому что Фридман не получит своих 16 миллиардов. Ничего он не получит, я сразу все объяснил, сказал, скорее всего, сможет Усманов подлечиться в Швейцарии. Если
2: ну, так. Усманов тут интереснее в этой истории все-таки.
3: Ну, старенький человек, нужно лечиться не в Москве, наверное, ему, а в Швейцарии. Я не знаю, понятно, что Франция получила за это своего человека очень важного, это же обмен был, по сути, на какого-то там... Угу. Разведчика, не разведчика, французского. В общем, это история темная по подоплеке. Я не владею информацией, чтобы рассказывать, что там было на самом деле. Да, был суд, арбитражный суд в Гонконге. То есть Фридман очень активно занимался снятием санкций. Действительно, он самый активный, кто пробивал эти снятия. Но помимо того, что он теперь как бы может ехать в Европу, ну, интересно еще, кто ему визу-то выдаст? Интересно, будет ли какая-то страна, которая выдаст ему визу? Ну, посмотрим. Дело же не в этом. Дело в том, чтобы эти активы не были разблокированы у Фридмана. 16 миллиардов. Letter One компания, да? Там и телеком, там и химия, там много чего. Вот это он не получит. Вот это надо четко понимать. Никаких финансовых последствий это решение не имеет, по сути. То, что они смогут бывать в Европе. Ну, слушайте, Усманов все давно спрятал через сестру, все как бы яхту Дилбар, он же на сестру оформлял.
2: Самая богатая, да. Самая дорогая яхта в мире.
3: Да, да, и как бы там давно уже сняты санкции. То есть, вот, что он получит вот сейчас в результате, ну, ничего значимого, в общем.
2: Давайте немножко про экономику поговорим. Ваша тема – дефицит бюджета на 2026 год пересмотрели практически вдвое, с 1,6 до 3,2 ВВП. Насколько это тревожная цифра? И главный вопрос, сколько лет Россия вообще способна финансировать войну в нынешнем объеме, постоянно увеличивая заимствования и налоги?
3: Смотрите, если бы это были заимствования, то мы бы обсуждали, сколько лет. А это не заимствования. То есть как выглядит заимствование обычно для финансирования дефицита бюджета в обычной стране, не воюющей, не изолированной от всего мира санкциями? Правительство выходит на рынок госдолга, предлагает облигации, его покупают эти облигации фонды, этот госдолг покупают банки, инвесторы, значит, некоторые правительства других стран в качестве ЗВР может использовать гособлигации какой-нибудь Японии или какой-нибудь Испании, там, да, условно. У России нет покупателей госдолга. В принципе, не существует. То есть схема работает таким образом. Центробанк печатает деньги, выдает их банкам в результате операции репо. Банки относят в Минфин эти напечатанные деньги, получают гособлигации минфиновские и относят как залог в Центробанк за то репо, которое получили. Все. Это эмиссия. Это то, что мы видели в конце 80-х, в 90-х годах. Да, пытается Минфин и Центробанк эту эмиссию скомпенсировать отчасти. Да, операциями на валютном рынке, отзеркаливанием. Там золото, юани, но это все по-любому эмиссия. Вот как бы ее ни назови, потому что как бы, на эти деньги не возникает дополнительной ценности в экономике, новых товаров, новых услуг. Mm-hmm. Это просто раздувание цен, все эти деньги, которые перетекают из бюджета в ВПК, воюющим на фронте, это все просто приводит к увеличению цен. Вот все в шоке после подорожания в конце сентября, да, резкого скачка цен на все. Мы видели этот ролик из Сочи, где девушки-продавщицы меняют, значит, ценники 149 рублей, теперь 199 рублей. Там серьезное подорожание. Мне люди из России сейчас пишут, говорят, Вячеслав, после выборов что-то вообще наглость потеряли совсем. То есть очень резкое подорожание. И это все... И из-за топливного кризиса, подорожания топлива, но в большей степени из-за того, что государство, чтобы покрыть свои расходы, печатает деньги, эти деньги распространяются по экономике, они не увеличивают объем производства. Посмотри, что с инвестициями творится, инвестиции все время падают, падают. То есть как работает нормальная экономика? Вы увеличиваете денежную массу, допустим, аккуратненько, да, у вас увеличиваются инвестиции, и производство поспевает за увеличивающейся денежной массой, предлагая потребителям все больше товаров и услуг. И это скомпенсировано. В какой-то момент это приходит в баланс. То есть больше денег, но больше товаров и услуг в экономике, да даже больше импорта. Но по импорту ситуация... будет ухудшаться, она ухудшается, будет ухудшаться, потому что экспортных доходов все меньше и меньше. А, соответственно, внутреннее производство падает всего. Вот все, что люди потребляют, если вы возьмете, кроме дронов, вот все, что Россия производит, все падает в объемах. От машиностроения до сельского хозяйства. В объемах, реальных объемах. И это значит, что денег больше, а товаров и услуг меньше. Ну, соответственно, все, что делает государство сейчас, оно, по сути, обесценивает доходы людей. Оно через рост цен, значит, изымает последние вот эти ресурсы. Люди думают, что окей, я пойду поработаю на завод или куда-то еще, и мне этого хватит. Нет, уже тебе не хватит. То есть это, по сути, обман. И в какой-то момент люди понимают, что их обманывают, что вроде они что-то зарабатывают, но цены-то растут.
2: Ну, тут они, видимо, решили потерпеть. И всем жителям тоже страны сказали, терпите, как вот мы вначале с вами, да, говорили.
3: Да, да. Но дело не в этом. Есть одно измерение у эмиссионного финансирования дефицита бюджета. Это обнищание людей неуклонное. Второе – это накопление дисбалансов экономики, которые выстреливают суперкризисами. Например, самый важный сейчас сюжет – это расхождение кривой доходности госдолга и ставки Центробанка. Например, как это работает? Сейчас Центробанк имеет ставку ключевую 14%. То есть стоимость денег в экономике 14%. То есть минимум 14% ты должен заплатить, если хочешь миллион или миллиард рублей на какое-то там дело. Купить что-то, проинвестировать в новый завод и так далее. 14%. При этом госдолг сейчас котируется около 17%. Длинные облигации Минфина на 3% больше дают доходности, чем дает Центробанк. Такого быть не может. Ну, то есть, реально, отрыв уже очень сильный. И Минфин не может разместить свои новые облигации под 15% годовых. То есть, близко к ставке Центробанка разместить не может. Люди не верят, что именно столько стоят деньги в экономике. Они 14% не стоят. Это сказка. Они стоят реально 20-25%. А это вполне себе уже кризис, когда у вас деньги стоят 20-25%. Ну, смотри, что в Турции творилось там долгое время, последние годы, да? То есть там перманентный был экономический кризис с галопирующей инфляцией. Но Турция не под санкциями. Раз, Турция не воюет. И когда мне говорят, Вячеслав, ну что, Эрдоган вот 5 лет жил с инфляцией 60% и со ставкой Центробанка 45%. Ну, не рухнули же. Я говорю, ребят, у него 60% доходов не расходуются бессмысленно на войну, не закапывается в чернозем украинский, да? Это первое. Второе, у него нет никаких ограничений по экспорту, по импорту, у него бизнес развивается. Даже он с этой инфляцией поддерживает все-таки инвестиционные циклы и так далее. В России это неосуществимо. То есть, если вот происходит расхождение этих показателей, например, вдруг в какой-то момент госдолг начинает стоить 20%, потом 22%. Мы все это видели, это ГКО.
2: А этот кризис, который кризис намечается, ГКО. Он намечается какой-то, вот он одним днем случится, или это все будет, опять же, постепенно гнить?
3: На этот вопрос я отвечаю так. правительство и Центробанк могут направить... Вот знаете, это как лавина идет, и вы можете подставить здесь дамбу, построить, и селевый поток направить вправо. Угу. А можете здесь дамбу построить и селевый поток направить на людей, на население. Вот там 140 миллионов людей внизу, и их зальет этим селевым потоком. Они могут другую сторону направить, да? И куда они направят? Либо в гиперинфляцию этот шок направят, либо в расчистку неэффективных предприятий, которые вдруг обанкротятся, уволят миллионы людей, но... Так обычно в экономике происходит кризис. Просто закрывается несколько банков крупных, лопается, несколько предприятий банкротится, обнуляется вот эта вот огромная излишняя масса долга корпоративного или государственного и так далее. Да, все в этот момент становятся беднее, но как-то потом экономика вдруг залетает как воздушный шар, потому что она расчистила завалы. В России представить себе невозможно, что дадут обанкротиться, например, Ростеху. Или, я не знаю, там, Автовазу, да, ну, это тот же Ростех. Или Роснефти, или Газпрому, да, будут тащить до конца, тратя последние ресурсы. Так что вот все, что делает власть в текущих условиях, вызывает во мне просто ехидную улыбку, потому что у них другого варианта нет. И мы можем просто сидеть... наблюдать, как они сами себя добивают, как они рубят суп, на котором сидят, как они, значит, пытаясь что-то обмануть кого-то, делают себе только хуже. Ну, не может быть экономика нормальная, когда у вас все засекречено. Никто не знает, какой у вас там реальный ВВП, сплошное вранье. Никто не знает, сколько у вас нефтепереработка. Засекретили теперь даже эти объемы производства на НПЗ. Ну, то есть, что вообще люди могут понять про экономику и как принимать экономические решения, если власть, пытаясь замести следы своих преступлений, в том числе и в экономике, просто все секретит. Угу. И плюс этот передел собственности нескончаемый, плюс на этом фоне вывод капиталов. Реально сейчас страна теряет там десятки миллиардов долларов в квартал. Деньги утекают просто. Все эти рассказы о том, что у Путина, значит, там вот эти олигархи, попавшие под санкции, вдруг все деньги вернули в Россию, из-за этого прям какой-то чудо-бум. И меня так бесит, вот, что до сих пор есть люди, которые не извинились за свои вот эти вот выражения «котел». Знаете, помните, там говорили, вот крышкой накрыли котел западные санкции, и теперь у Путина там так много денег, и он никуда не вытекает, этот объем из этого котла. Ребята, это был только бюджетный импульс. Деньги, как из страны, утекали, так они утекают сейчас еще более активно. Поэтому все, что направлено на подрыв легитимности санкций, на подрыв их восприятия как эффективных механизмов путинского сдерживания Путина, да, я считаю как раз вот вредительством, информационным вредительством. И часть моей работы как раз в том, чтобы это вредительство вскрывать и показывать несостоятельность всех путинских нарративов.
2: Вы говорите, что настоящее экономическое положение, по сути, неизвестно на сегодняшний день. Но вот даже вот эта новость...
3: Да все известно. Мне все известно, я все рассказываю. Конечно. А потом немецкая разведка...
2: Ну, я имею в виду официально.
3: Потом немецкая разведка все подтверждает.
2: Да?
3: Вот, да. Как было в январе 2026 года, когда я за год до них сказал, что дефицит бюджета в России больше 8 триллионов, Силуанов нарисовал около 6, а потом через месяц немецкая разведка сказала, да, реально, 8,3 реальный дефицит. Они соврали. Но я это за год сказал до немецкой разведки. Я же не думаю, что, конечно, они меня слушают. Они уверены, имеют источники внутри Минфина. Я уверен, что немецкая, французская, британская разведки имеют достаточно людей на связи в правительстве Российской Федерации, чтобы вот такие-то вещи узнавать.
2: Угу. Ну вот эта новость, правда, удивляет, что на следующий год на оборону планируют около 17 триллионов рублей, примерно треть федерального бюджета. При этом расходы на здравоохранение, образование и социальные программы относительно прежних планов сокращаются. Вот можно ли говорить, что Россия вообще окончательно превратилась в военную экономику? И что с такой экономикой произойдет, если военные расходы однажды придется резко сокращать?
3: Путают люди экономику и бюджет. Это разные вещи. Экономика — это и минеральные удобрения, и нефть, и, там, и услуги, и ритейл, и онлайн-торговля. Это много чего. А бюджет, да, он превратился абсолютно в производное, ну, там, от Министерства обороны. То есть, по сути, мы имеем бюджет страны, который целиком почти наполовину в доходной части относится к Министерству обороны. На самом деле, и все остальное там относится к войне. Вот если так взять, госдолг, там самая крупная вторая статья после расходов на оборону, в кавычках, это обслуживание госдолга. А почему госдолг-то? Потому что война. Да, такого не было госдолга еще в 2020 году или 2021. Или там взять правоохранительная система, там какая-нибудь Росгвардия. Это что, не война? Война – это все война. А взять администрацию президента. Чем занимается администрация президента, на которую расходуются там сотни миллиардов? Это она занимается войной. Она не занимается развитием страны, созданием условий для жизни людей. Если мы возьмем какое-нибудь здравоохранение, то там окажется все в основном на реабилитацию, значит, этих ветеранов СВО, на госпитали для них, на лечение. Если мы возьмем образование высшее, которое тоже относится к федеральному бюджету, мы вдруг увидим, что там сплошные СВОшники, теперь дети СВОшников. У нас весь бюджет, он про войну. Найти статью, которая не... Наука хорошо. А чем наука сейчас занимается, знаете, в России? Ну, там новый дрон какой-нибудь изобрести, какое-нибудь машинное зрение изобрести, да? На что
2: выделяется? Продлением жизни для Путина.
3: Да, да, продлением жизни для Путина. Это все про войну. Угу. Найти невоенную статью, поэтому невозможно. Поэтому я говорю, что весь бюджет – это война. Но хорошо, если вы берете только одну статью, как она у них там называется, национальная оборона, то это теперь 17 триллионов рублей в 26-м году. В 27-м году будет 21. По факту будет 21. И это больше половины доходов бюджета. Mm-hmm. Потому что обычно смотрят относительно расходов, да? Ну вот смотрят, вот у нас расходы 50, из них 17 – это война. Вот типа одна треть. Так, ребят, нет. Смотрите от доходов, потому что все остальное напечатанные деньги, да? И вы смотрите, вот сколько страна имеет денег, и сколько она тратит из тех, что она имеет, тратит на конкретно вот
2: Министерство. Ну, они какие-то шаги предпринимают. Вот правительство опять повышает налоги. Хотят сильнее обложить пассивные доходы, проценты по вкладам, дивиденды, продажу имущества.
3: Нет, это не имеет отношения к пополнению бюджета. Это смешно. 200 миллиардов, 300 миллиардов, когда у них дефицит 10 триллионов. Угу. Речь идет о том, что им важно огромным количеством вот этих вот приписок, а мы здесь соберем, а мы здесь, а у нас такой налог теперь, а вот такой побор и так далее. Сделать вид, что у них ситуация под контролем.
2: Ну, я тут другое хочу спросить вас. А где предел? Сколько еще денег государство способно изъять у населения и бизнеса, не убив инвестиции и потребление?
3: Ну, люди уходят в тень, они, конечно, стараются это не платить. Вы не можете просто бесконечно изымать деньги из экономики. Например, вот они вводят этот налог на дополнительный доход, на сверхдоходы, да, отнимая у металлургов, у горнообогатительных комбинатов, у золотодобытчиков там львиную долю прибыли. Теперь официально. Раньше это windfall tax был как бы разово. Вот давайте скиньтесь. Керимов скидывается 200, там еще кто-то 50. А теперь это прям закон о бюджете. Все, мы хотим, значит, с тех, у кого есть лишняя маржа, там, сколько-то денег. И они думают реально, что вот они берут, и чудесным образом это как-то возникает. Нет. Это потом, например, будет вычтено из фондового рынка, из капитализации фондового рынка. Потому что люди будут скидывать акции, акции будут дальше еще дешеветь, потому что никому не нужна компания, которая не платит дивиденды из-за того, что вся прибыль уходит к государству. Да? Поэтому они сами себя обманывают. И цель этого обмана только одна. Чтобы показать, что у нас есть еще ресурсы воевать. Что мы вот это, вот это, вот это делаем. И, пожалуйста, поверьте в наш дефицит бюджета 6 триллионов рублей. Но если есть какой-то человек, экономист, вот я сейчас обращаюсь, наверняка кто-нибудь слушает или слушает кого-нибудь из экономистов, наши слушатели, и скажут, вот Вячеслав, вот экономист А сказал, что он верит в 6 триллионов рублей дефицита бюджета. Сразу же на дебаты, сразу же разнесу в пух и прах. Любой человек нормальный, которому не платят деньги Кремль, скажет, что это вранье, что реально у них дефицит бюджета в этом году около 10 триллионов выходит. В следующем году гораздо больше.
2: Слушайте, меня так новость удивила, Вячеслав. На блокировке интернета в России на 27-29 годы собираются потратить почти 60 миллиардов рублей. Почти вдвое больше, чем планировалось раньше. Вот почему государство готово тратить все больше денег не на развитие интернета, а вот, по сути, на его ограничения?
3: По той же причине заколачиваем окна. Помните, как убить дракона? А сколько у нас открытых окон? Да все открыты. Ни в чем меры не знаем. Открытые окна будем закрывать.
2: Они не хотят, чтобы информация просачивалась.
3: Конечно,
2: как-то.
3: Да, потому что все, что касается реального положения дел, должно быть максимально... Информация об этом должна быть максимально затруднена. Они не уничтожают все каналы взаимодействия с внешним миром, потому что они понимают прекрасно, что ну, просто многие отрасли упадут, бизнесы, банки, если вы начнете делать вот этот вот совсем фаервол такой, да? Но при этом затруднить людям доступ к информации, чтобы они плюнули в какой-то момент, увидев вот эту долгую загрузку Ютуба или бесконечный кручение кружочка в Телеграме, чтобы они просто плюнули. Поэтому они вот так вот не мытьем, так катанем, они добиваются этого. Но это не работает, мы уже увидели. То есть у них каждый год увеличиваются затраты на блокировки, но при этом просмотры Ютуба в России за год выросли на 25%. А этот Рутуб просто уже до нуля там скатится скоро.
2: Да, российская пропаганда, телевидение вообще, я слышала, что у них там никто не смотрит.
3: Да, то есть люди все равно ищут информацию, люди ее находят, и, ну, бессмысленно обсуждать, пока даже речи о запрете VPN нет. Вот когда они попытаются VPN запретить, и 40 миллионов человек, или сколько сейчас там пользуются в России VPN-ами, начнут что-то другое придумать. Все равно какие-то обходы начнутся. Mm-hmm. У них сеть изначально сконструирована интернет так, что они китайскую модель не воспроизведут, и уж тем более северокорейскую. Они многое упустили, когда начали этим заниматься. Они думали, что просто вот поставят эти ограничения и как-то будут бороться успешно. Нет, у них это не получается.
2: Да, хотя Путин, мне кажется, хотел бы, потому что вот с Ким Чен Ыном хорошо общается. Тут его поздравил сегодня первым с днем рождения. Мы сейчас прервемся на короткую паузу, потом снова вернемся в студию и подведем итоги под этим интереснейшим разговором.
0: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: что происходит в Германии и что это значит для вас. Слушайте новую еженедельную программу на радио «Голос Берлина. Что происходит?».
1: Всем еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Людмила Шабоева. У нас в гостях Вячеслав Ширяев, экономист. Как вы думаете, я знаю, что вы не очень верите в население России, но я все равно спрошу.
2: Я в людей всегда верю. Просто в людей, неважно. В американцев, русского, украинца, австралийца и даже аборигена.
1: А что произойдет раньше? У государства закончатся деньги на войну или у общества терпение?
2: Ресурсы закончатся раньше, конечно.
1: Раньше?
2: Конечно, да. Потому что терпение бесконечно, я думаю, у населения в данном случае, которое запугано режимом, естественно, затерроризировано и развращено. Но я бы, конечно, посмотрел на тот вот случай, когда уже они даже и выплачивают, допустим, 10 миллионов за черный пакет. То, что мы прочитали в романе Глуховского «Регистрация». Но эти 10 миллионов уже даже, я не знаю, там, полмашины не купишь, да? То есть, когда они через гиперинфляцию обнуляют все эти коммерческие интересы для населения, которое должно их как бы поддерживать, да, и войну поддерживать. Ресурсы кончаются сначала, потом уже дело даже не в доверии и не в поддержке, а в том, что система начинает разваливаться сама по себе. Просто как гнилое дерево. Вот то, что мы видели в конце 80-х, еще раз говорю, мы все это увидим снова. Когда просто центральная власть не может проконтролировать положение дел в Башкортостане, в Якутии, там, коммунальная авария, там, десятки тысяч людей сидят без тепла и света при минус 50, и власть ничего не может сделать, ресурсов нет. Не ездят фуры, не ходят, значит, поезда, тепловозы, не летают самолеты, и все рассыпается. Люди будут это наблюдать, скорее всего, вот просто с обреченным вот таким видом, с усталостью, и говорит, ну да, все, мы как бы оказались в точке,

0: такое ощущение, как будто они их еще больше набирают в последнее время.
1: Нет, смотрите, они...
0: Как-то базу расширяют.
1: Опять же, это не потому, что им постоянно обменный фон, хотя это не помешает, ну, потому что расширяются репрессии, естественно, нужно усиливать этот каток, и звездочки на погоны сами не прилетят ФСБшникам. Нужно штамповать эти дела, звездочек нужно больше и так далее. Если Кремль занимает позицию, что у них нет политзаключенных, значит, Кремль не собирается вот этот фактор освобождения включать в дискуссию о санкциях и о той сделке, которую Трамп предлагает Путину. Ну, странная очень позиция, хотя они должны были ухватиться за этот пас и сказать, ну-ка, давайте обсудим, какие санкции вы готовы снять. Ну, вот выпустим. Mm. Странно. Но они сказали, что у нас нет политзаключенных, поэтому вопрос закрылся.
0: Ну, может, для того, чтобы боялись.
1: Кто?
0: Нет, обычные россияне, которые выступают против войны.
1: Ну, может быть, да.
0: Или те, кто сейчас находится в Европе, чтобы...
1: Да, что, может быть, типа, вы не думаете, что вы сейчас попадетесь к нам в лапы и вас обменяют, да? Что?
0: Да, да,
1: ну, может
0: да.
1: Может быть, я не знаю, почему они так делают.
0: Давайте еще подведем итоги. Так, после войны, репрессии, многолетней диктатуры Россия, как вы считаете, еще способна стать нормальной демократической страной? Или точка невозврата уже пройдена?
1: Вряд ли мы будем говорить о России как вот о той конструкции, которую мы видим сейчас. Я бы говорил, опять же, о людях. Люди, которые освобождаются от вот этого дракона, они через какое-то время, через покаяние, через какие-то процессы неизбежные, денацификации и прочее, прочее, они в любом случае имеют шанс построить другое общество. Это будет совершенно другая конструкция, которая не завязана на Москву. Вот этот проект Московии, которая высасывает все ресурсы из подконтрольных территорий и использует эти ресурсы только для продления себя, не имея никакой другой задачи построения светлого будущего, как у коммунистов, да, там, я не знаю, принести миру какие-то новые прорывные технологии, возглавить, значит, движение за, там, третий или четвертый путь, да, Москва ничего предложить не может. То есть почему Якутия платит дань Москве до сих пор, или почему Татарстан платит дань до сих пор Москве, никто не объяснит никогда. Этот проект закончился благодаря Путину. Дальше, что будет на месте этой страны с людьми, которые, естественно, они не хуже и не лучше всех других людей на Земле. Я не разделяю людей по паспорту, я их разделяю по степени там, прошитости сознания, подверженности пропаганде и так далее. Да, действительно, вот в том виде, в котором сейчас мы видим это население, оно непригодно для строительства какого-то другого общества, естественно. Как сделать так, чтобы эти люди осознали себя людьми, свое достоинство, свои права, ценили бы свободу, ценили бы жизнь, а не смерть? Что для этого должно произойти, какие процессы? Это все другой разговор, но я не вижу целого. То есть это в любом случае будет процесс, направленный на избавление от преступной власти, преступной деятельности Москвы, которая, еще раз, забирает десятки процентов ВВП регионов и направляет их на то, чтобы Москва могла по-прежнему там контролировать еще больше, экспансия. Да?
0: А в такую конструкцию, что сейчас лидеры оппозиции за рубежом вернутся в Россию, всем объяснят, научат, расскажут, вы не верите?
1: Нет, конечно. Ну, вы же, наверное, знаете мою позицию про это.
0: Ну, расскажите, объясните.
1: Успокаивать людей тем, что... вот, да, вы только, значит, сейчас проголосуете как надо, и все изменится. При этом не надо возмещать ущерб Украине. Значит, при этом Татарстан не попросит дополнительного суверенитета. Почему не попросит? Конечно, попросит. Потому что скажет, что такое? А что это было 5 лет? Вот что это было, да? И в какой-то момент силы, которые, если мы говорим про демократию, про выборы, то, конечно, эти силы придут к власти. И в Татарстане, и в Чечне, естественно, все. Начнется процесс самоопределения. Якутия захочет сразу уйти. И вопрос к этой прекрасной власти. Вы танки в Казань будете вводить или нет? Вот пусть каждый оппозиционер, который претендует на возвращение первым рейсом, да, скажет, хорошо, вот страна на грани краха, мы приехали ее спасать. Но при этом Татарстан хочет спасаться от краха самостоятельно. Вы будете вводить танки в Казань или не будете? Ответьте честно, пожалуйста. Да? Либо вы отпустите Татарстан. Если они скажут, что мы отпустим Татарстан, сколько они наберут на выборах? Нет, конечно, это не исключено. Демократическая, справедливая система народовластия в России

0: должна выстраиваться только в рамках ограниченного суверенитета. Лет 30. Да, американская ли это будет рамка, либо европейская рамка, да, это ограниченный суверенитет только может излечить систему от вот этих всех
1: пагубных. Ну а сейчас что первостепенно? Смена конкретного человека у власти или изменение самих институтов?
0: Нет, сейчас имеет значение только прекращение войны и остановка вот этого террора против Украины. Все. Остальное меня лично не волнует. Я готов участвовать в дискуссиях, если война закончилась и вот происходит это, готов строить модели, гипотезы, биться, обсуждать, считать ресурсы в первую очередь. Я экономический вот мозг имею. То есть мне важно не про идеи и не про дебаты, политику там, а вот про ресурсы. Хорошо, на чем, на каком ресурсе основана новая система? Что она добывает, что она продает, экспорт и импорт. Европа сняла санкции, нет, вернула русский газ на рынок, не вернула. Да? Если вернула, то с какими компенсациями Украины, например, выдача лицензии? У меня тоже на канале постоянно идет эта дискуссия и так далее. Если я увижу в какой-то момент, что у России есть 400-500 миллиардов долларов в год экспорта, благодаря Европе снова, ну окей, а что Европа за это попросит? То есть какие будут ограничения для нового режима в Москве или где-нибудь, может быть, в Красноярске? Красноярск станет такой как бы вот сибирской Россией, может быть, Краснодар станет южной Россией, столицей и так далее. Как это все будет происходить? Меня волнует только с точки зрения обеспеченности ресурсами.
1: Угу. Вячеслав, спасибо огромное. Да. Спасибо за этот разговор. Сегодня в эфире радио «Голос Берлина» был Вячеслав Ширяев, экономист. Говорили о войне, российской экономике, санкциях, репрессиях и о том, будет ли в России шанс на другое будущее. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Заходите на наш сайт, комментируйте, ставьте лайки. И до встречи в следующих эфирах. До свидания.
0: До свидания.
2: В эфире радио «Голос Берлина».

0: Ох, я плохой, злой.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Когда я требователен и тревожен, тебе, наверное, было сложно меня любить. И вряд ли кто-то нам понять поможет, как мы себя сами завели в тупик. Ты не забудешь все мои секреты, я не забуду твоего лица. И как-то жаль, что наша

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: хочу быть всегда влюбленным.
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Когда я требователен и тревожен, тебе, наверное, было сложно меня любить. И вряд ли кто-то нам понять поможет, как мы себя сами завели в тупик. Ты не забудешь все мои секреты, я не забуду твоего лица. И как-то жаль, что наша песня

0: Позвони мне, позвони.
1: Радио, радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Но, наверное,